0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.

0: У Литве меняются ура, тем не менее, Литва не меняет свою политику в дочинении до Беларуси. У программы нового урада застается курс натиск на режим Александра Лукашенко, коли он и надалей будет подтримливать российскую агрессию супраць Украины. Про это после встречи с призначенным премьер-министром Литвы Миндаугасом Синкевичем сам поведомил керовник офиса Светланы Тихановской в Вильне Дзянис Кучинский. По его важно, что Беларусь осталась сирот приоритетов литовской внешней политики.
1: Это была, на самом деле, такая первая возможность особисто поговорить с новообранным премьер-министром Литвы Миндаугасом Синкевичем под час мероприемства у президентском палате святочных урочистостей с нагоды коронации Миндауга. Перш за все, от имени Светланы Тихановской я дзвонно повіншаваў спадара прэм'ер-міністра з абраннем на пасадзе, пажадаў яму поспехаў у працы на чале новага ўраду. Вось, і безумоўна выказаў надзею на тое, што далейшае супрацоўніцтва, такое плённае супрацоўніцтва паміж беларускімі дэмакратычнымі сіламі і офісам Светланы Тихановскай, які знаходзіцца ў Вільні, і новым літоўскім урадам працягнецца і узмацніцца. Вось, безумоўна таксама падзякаваў за то, что у программе нового урада протягивая сгадываться Беларусь. Белорусское питание не заходит с литовской повестки. Для нас это так само важный таки политический сигнал, бо в программе ясно означено, что демократичная и свободная Беларусь является такой одной из наиважнейших долготерминовых метов внешней политики Литвы. И лечу, что это свечит, конечно, про то, что подтримка Беларуси и демократичная и свободная Беларусь является для Литвы не только таким часовым, не ведаю, политическим питанием, але и так само там, таким долготерминовым державным приоритетом Литвы. И, передусім, безумовно, приоритетом так само для национальной безпеки Литвы. Бо именно эта свободная демократичная Беларусь может быть и будет, я уверен, добрым соседом, надежным партнером и николи не будет выявлять никаких погроз для Литвы. Чого, на жаль, зараз нельга сказаць з рэжымам Лукашэнкі, які пастаянна атакуе, правакуе, эскалюе і сапраўды з'яўляецца такой пагрозай для нацыянальнай бяспекі Літвы. Ось, ну і таксама важна было, што ў урадавай праграме змяшчаецца і канкрэтныя такія абязацельствы, у тым ліку пра важнасць узмацнення і трымання ціску на рэжым дзеля вызвалення палітвязняў, спынення катаванняў, забеспячэння доступу палітвязняў да медыцынскай дапамогі. Там про лицензии с адвокатом так само згадывается. И думаю, так само это вельми важно, такие практичные приоритеты. Я не полностью, конечно, совпадаю с тем, что наш офис у Вильне, белорусские демократичные силы кажуть и литовским сябрам, и международным партнерам.
2: Федор Дзяніс, які головні теми ви поспіли обміркувати подчас вашої зустрічі з Міндаугасом Сінкевичусом, новим прем'єр-міністром Литвы?
1: Мы под час этой разговоры поговорили про белорусов, про наши незалежные медиа, организации, всю громадянскую супольность, которая находится у Литве. Тут, конечно, я подякувал за ту поддержку, которая існує, и попросил захватить эту поддержку для белорусской супольности и в питаннях легализации. І для того, каб людзі, ті, які вымушаны пакінуць краіну і знаходзяць у Літве свой другі дом, каб яны мелі такую магчымасць пакласціся, да, на Літву, і мець такую вось падтрымку ад літоўскага ўрада. Таму для нас безумоўна важна, каб Літва ставалася таким вось бяспечным другим домом для белорусов, белорусок и для людей, которые нашли притулок, але так само для громадянской супольности, для бизнес-комьюнити, да, и так само для, как Литва заставалась таким надежным партнером для белорусских демократичных институтов. Я передал премьеру удячность от белорусов, от белорусок, ему и литовскому раду, и всему народу Литвы агулом, конечно, за то, что мы можем иметь такой вот притулок и такую поддержку у Литве. Вот. Ну, агулом так само говорили про более широкую поддержку, потому что Литва является таким одним из флагманов, лидеров в питании Беларуси у Евразвязи. Мне важно, чтобы это так само протягивалось. И так само уже после нашей разговора были господар премьер так само у семьи отказывающий на питание по Беларуси, сказал, что политика застается, что там тиск будет протягнутый. И так само министр замежных спалки Стусис Будрис недавно так само зробил такое короткое экспозе, коммунике такое по питанию Беларуси, да, и по питанию того, что политика Беларуси будет заховываться. Вот, тому мы будем, конечно, различивать на вось такую переемность принциповой политики в отношении до Беларуси на протяг тесного супрацовничества с белорусскими демократичными силами и с нашим офисом у Вильни у приватности, потому что это, правда, важно для безопасности и стабильности всего нашего региона. Вот. Ну, а для нас, для офиса Светланы Тихановской, я так само особисто, как керовника офиса в Литве, это так само початок вось новый урад, это початок нового этапа працы с новым складом урада, министрами, с их командами. И вот мы уже начали эти контакты и будем далее их отбудовывать, как поддержка для Беларуси осталась неизменной.
0: А вот для Дениса Кучинского змена отношений помеж Минском и Вильней залежит найперш от деня улада у Минску. Коли белорусский режим хочет полепшить отношения с Европой, он повинен спинить репрессии, спинить так само свое удельництво в войне супрать Украины и гибридные атаки супрать соседних краин.
3: Белорусское радио рация – найлепший твой сябр.

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: 23 хвилины застаются до 7 годины в Польше, до 8 у Беларуси. А у нас теперь про биоспеку в виртуальном свете, в соцсетках, в мессенджерах. Какие как раз выбрать мессенджеры и социальные сетки, как были безопасными для активистов, волонтеров и политичных

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Олександр Лукашенко знов за своє. Не супокоюється. Знов настойливо запрошує Білорусь працівних мігрантів з східних регіонів. На гэты раз узбеков. Лукашенко 9 липня провел у Менску перамову с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Баки обмерковали развитие двубакового супрацовництва и подписали декларацию об стратегичном партнерстве. Подчас встречи Лукашенко заявил, что Беларуси потребные працовные кадры и выказал ожидание, как на працу Украину проезжали громадяне Узбекистана разом с семьями. У нас узбеков любят, тому першим пакистанцы хочу, каб ваши люди на нас проезжали сем'ями. У сельской господарцы мы даем жилье. Бесплатная адукация, ахова здоровья, все это бесплатно, як нашим белорусам ровные умовы. У городе треба трошки почекать и жилье будет. Нам люди потребные и пожидано с Узбекистана. Вельми добрые люди, сказал Лукашенко. Ти поедут узбеки працевать в Беларусь? Отказ довольно просто знайсти, опираючись на статистику. Средний заработок в Узбекистане на сегодня складывает около 550 долларов в месяц. У Ташкенте приблизно в два раза больше. Каб існаваў хоть некий экономичный сенс ехать зараблять за межу, то заработок повинен быть как минимум в два раза больше, чем на родиме. Нагадаем, что медиальный заработок в Беларуси зараз каля 2000 рублей, то бок каля 700 доляров. Кто в Беларуси может пропоновать громадянам Узбекистану заработок под 1000 доляров? Традиционно працовные мигранты запрашиваются на довольно малооплатные физические працы. Але на таких працах заработок у Беларуси не так истотно отрознивается от узбекского. Наибольше вероятно, что с узбеками отбудется приблизно то же самое, что и с запрошением пакистанцев. Прошло уже больше за год от того славутого выказывания Лукашенко, коли он сказал, что готовы принять у Беларуси 150 тысяч пакистанцев. Але пакистанцы не приехали. Однако белорусские влады не покидают свои спробы все больше тягнуть Украину замежных працовников. У минулым годе в Беларусь приехали працевать 48 тысяч иншоземцев и особ без громадянства. У первом квартале этого года 16 тысяч. Улады меняют законодательство и регуляции, как максимально спростить мигрантам с далеких регионов процесс працеводкования на белорусском рынке. На первом месте с великим отрывом представники Туркменистану, потом Таджикистан, Индия, Непал. Менавіта гэтыя краіны теперь дают основный прирост працоўнай миграции. Відавочна, что Менский режим будет все больше настойливо запрашивать у Беларусь працоўных мигрантов. Это уже можно назвать зацверженной стратегией, якая ажыццяўляецца намаганнями усёй державной машины.
0: Политика с Віталём Циганковым.

0: Радио Рация.
1: 6 хвилин остается до 8 годины у Польши, до 9 годины у Беларуси, 6 хвилин до новин. А в этом выпуске Анжелика Ляльковская скажет меньшим про результаты ночной атаки дронами украинской армии на Ставропольский край России. После ночной атаки загорелась она автобаза, но подробности у нас уже не в забаве, у новинах.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 9:01, у Польши 8.
3: У Ставропольскім краі Росії після ночної атаки загорилася нафтобаза. Німецькі військовці у Литві повинні умацувати безпеку Балтії. У Білорусі тільки за червень знищили амаль 70 тонн маку і конопляу.
2: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
3: У ноч на 13 липня у Ставропольском крае России мясцовые жыхары поведомили про выбухи и пожар. Губернатор региона заявил, что сгорание отбылось на территории промысловой зоны. Поводле информации мясцовых жыхаров, мэтой атаки стала нафтовая база. Незалежная крыница поведомляет, что пожар узник на объекте каля чыгуначнай линии. Это уже другая атака на нафтообъекты у гэтым регионе за апошний тыдзень. Размещение бригады немецкого бундесвера у Литве у 2027 году призначено для умацавання безпеки краин Балты, у тым ліку у выпадку магчымага нападу с территории Беларуси. Про гэта заявила поверенная у справах Немеччины в Беларуси Катрин Аусдем-Зіпен. Поводле яе слоў, рашэнне о постоянном размещении немецких войскоўцаў принято у отказ на погаршэнне ситуации с безпекой у Европе после российского уварвання во Украину. Чакается, что в наступном годе у Литве на долготерминовой основе будут размещены каля 5000 войскоўцаў бундесвера. Бригада будзе дыслакавацца ў двух розных пунктах на тэрыторыі краіны. Заява прагучала ў відэакаментары, апублікаваным дыпламатычным прадстаўніцтвам Нямеччыны ў Беларусі ў рамках інфармацыйнага праекта, прысвечанага тлумачэнню пазіцыі афіцыйнага Берліна ў пытаннях бяспекі і міжнароднай палітыкі. У Варшаве у беларускім доме адбылася вайсковая імпрэза, арганізаваная аб'яднаннем Рух. Падзею прымеркавалі да дзвюх памятных дат: гадавіне Грунульскай бітвы, што адбылася 15 ліпеня 1410 года, і бою пад Лісачанскам ва Украіне ў чэрвені 2022 года. У праграме івенту быў аповід пра зброю часоў Вялікага княства Літовскага і гісторыю абедзвюх бітваў, спаборніцтвы на мячах і стральбе з лука, музычная программа, а так само показ нового документального фильма «Полка Калиновского». Своими ураджаннями от импрезы поделились ее удельники.
4: Добре було все зорганізовано, і ті, хто представив пляцовку, вони все ж таки поклопотілися об тим, щоб це все було для мене, як для виступовця, зручненько. Ну і сама програма була все ж таки насичена. Шкода тільки, що по часу мало, хотілося б протягу.
5: У мене два друга, вони сражаються за свободу України. На даний момент вони в составі 3-ї штурмової бригади, це білоруси. Також у мене згинув мій друг, дуже близький, це було в 23-м году, то есть для меня эта тема все-таки такая переживательная, мягко говоря.
3: Нагадаем, что в бои под Лисичанском загинули 4 белорусские доброохотники батальона полка Калиновского: Иван Марчук – Брест, Василь Парфенков – Сябро, Василь Грудовик – позывный Атом и Вадим Шатров – позывный Папик. Еще двое белорусских вояров – Ян Дюрбейко и Сержук Дзёгтев – трапили в российский полон, где застаются до этого часу. У червені 2026 года супрацовники Министерства внутренних справ Беларуси выявили и знищили амаль 70 тонн дикорослых и незаконно вырошчиваемых маку и коноплев. Про гэта поведомляя пресс-служба Министерства внутренних справ. Поводле ведомства, за незаконный посев и вырошчивание наркозамещальных рослин складено больше за 600 администрацийных протоколов. Гэта мероприемство проводится у межах штогодовой специальной программы МАК, якая сёлета протягнется до 15 вересня. Мета программы – выявление и знищение рослин, что могут выкарыстовываться для незаконного вырубу наркотичных сродков. Операция МАК проводится у Беларуси с 2010 года. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусских Радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пахмурны наогул дзень у беларуска-польскім памежжы з дажджамі, хаця атмасферны ціск крыху вышэйшы за норму, больш-менш на ўзроўні 1016 гектапаскаляў, будзе трымацца ад раніцы да вечара. Вецер паўночны і паўночна-заходні 3-4 метры на секунду, у парывах да 9-10 метраў на секунду. Тэмпература днём 25 градусаў у Берасці Белай Падляскай, 27 у Гародні і Беластоку. Ёсць ёсць спадзяванні на тое, што на поўначы рэгіёну неба крыху праясніцца, там трохі цяплей, але з другога боку на Беластоцчыне чакаюцца навальніцы ў другой палове дня.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10-я година в Беларуси, 9-я в Польше.
3: США нанесли новую серию ударов по Иране. Окупованный Севастополь застался без электричности. На территории Бернардинского монастыря в Бересте знайшли склад боеприпасов.
2: У студии Анжелика Ляльковская.
3: В окупованном России Севастополе отбылось масштабное отключение электроэнергии. Поводле компании «Севастополь-Энерго» причиной стала техничная авария у магистральных электричных сетках Крымской энергосистемы. Диспетчер Черноморского регионального диспетчерского управления увел значное обмежевание могутности у связи с аварийно-одновленчими працами. Часовый график черговости отключения не может выконываться. Поведомляется, что без электрозабеспечения застались спожуцы обезвих чарг, на которые поделены Севастополь. Про термины полного обновление подачи электричности покуль не поведомляется. Центральное командование Узброенных сил США у ночь на 13 липня поведомило про новую хвалю ударов по территории Ирана. Поводле заявы американских войскоўцаў, их мета является дальнейшее ослабление махчимостью Исламской Республики атаковать громадянские и коммерцийные судны, которые проходят праз Армузский пролив. У свою чергу корпус вартовых Исламской революции Ирана заявил, что Армузский пролив застается закрытым для особного, до особного распоряджения и до спынения американских военных интервенций у регионе. До початку военного супрацьстояния помеж США, Израилем и Ираном праз Армузский пролив проходили каля 20% сусветного морского экспорта нафты. Тому любые обмежевания судноходства у гэтым регионе могут істотно поплывать на сусветные энергетичные рынки. Президент России Владимир Путин протягивает войну супроть Украины, покольку лечит военный тиск одним способом примусить Киев и его заходних союзников пойти на суступки. До такой высновы приходит выдание The New York Times, поравновывающий российскую войну в Украине с недавним американско-иранским супротстоянием. На думку авторов материалу, и Россия, и Злученные Штаты починали военную кампанию супроть значно слабейшего противника, различивающий хутко навязать ему свои умовы. Однако ни Москва, ни Вашингтон не досягнули своих политичных метов у полной меры. Выдание означает, что для Путина война стала главным политическим проектом его керования. Тому Кремль протягивает боевые деяния, не глядя на великие страты и отсутность вырешального успеха на фронте. А вось президент США Дональд Трамп дейничал иначе. Его подход до конфликта с Ираном неодноразово изменялся, и когда возникла рызыка затяжной кампании, Белый дом сделал ставку на перемовы и зменшение рызык для США. Главная основа выдания заключается у тем, что Путин опынулся в ситуации, когда боится спынить войну без достигнения отчувального вынику. У той же час Трамп готов отмовиться от дальнейшей эскалации, коли кошт военной кампании становится занадто высоким. Беларусь застается у лику ключевых напрямков внешней политики нового урада Литвы. Про гэта после встречи с призначенным премьер-министром Литвы Миндаугасом Синкевичусом поведомил керовник офиса Светланы Тихановской у Вильни Денис Кучинский. Поводле его слов, особливо важно, что в программе нового урада захаваны пункт про узмацнение изоляции режима Лукашенко в выпадку его дальнейшего уделу у российской агрессии супрать Украины, каже Денис Кучинский.
4: В программе нового урада протягивая згадываться Беларусь. Для нас это так само важный такий политический сигнал. Означено, что демократичная и свободная Беларусь является такой одной из наиважнейших долготерміновых метов внешней политики Литвы. И лечу, что это свечит, конечно, про то, что поддержка Беларуси и демократичная и свободная Беларусь является для Литвы долготерміновым державным приоритетом Литвы.
3: Под час встречи баки так само обмерковали подтримку белорусских демократичных сил, допомогу политичным вязням и белорусам, которые знайшли притулок у Литве.
4: Мы под час этой разговоры поговорили про белорусов, белорусок, про наши незалежные меды, организации, всю громадянскую супольность, которая находится у Литве. Тут, конечно, я подякую за ту подтримку, которая існує, и попросил захватить эту подтримку в ее питаниях легализации.
3: Встреча с премьер-министром Миндаугасом Синкевичусом отбылась у День державности Литвы. Подчас реставрационных работ на территории Бернардинского монастыря в Бересте будовники выявили схованку с боеприпасами и медицинскими материалами. Сярод знаходок – гильзы, шкляные колбы и запечатанные ампулы с прозристой ваткостью. Теперь на месте працует следчая оперативная группа, якая повинна высветлить походжение выявленных предметов. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского Радио Рация. Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'я.
2: Пахмурний сьогодні день у білорусько-польському поміжжі з короткочасовими проясненнями на півночі регіону. Усюди дощі, на заході, то бок на Білосточчині, чекаються так само навальниці в другій половині дня. Атмосферний тиск увесь час крихи вищий за норму, вітер повночний, повночно-заходній, 3-4 метри на секунду. У паривах до 9-10, максимальна температура днем 25 градусів на Берестейщині і каля Білої Подляскай, 27 у Городні і Білостоку, температура ночі 18-12 градусів. І на більшій частці території синоптики ночі прогнозують протяг опадків.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ.
2: 6 хвилин на 10 годину у Польщі, 11 у Білорусі. Раніца з рацією завершилася. Я, Микола Вавранюк, дякую за увагу. Зустрінемося ще сьогодні в 3 години після обіду поводле польського, а у 4 години поводле білоруського часу.

0: Радио Рація.
1: Вот это еще про Америку. Он был соправданный от белорусской интеллигенции, соправданный украинской интеллигенции.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим белорусам, політзаключенным, сім'ям.

0: Украинская радио рация.
1: Отказность лежит на плечах Тихановской, насколько она здольна взять на себе абсолютно все необходимые лидерские функции.
2: Организации, которые релокуются за межу, зімкнуться, заховати связь с белорусским громадством.
3: Нагодой для пиратрусу стал пошук самогонного аппарата и самогонки.
0: Радио рация.

0: Да-да-да-да-да-да-да.
1: Радио Рація.
2: Першая белорусская незалежная FM-станция.
3: Поўдзень у Беларусі, 11 гадзіна ў Польшчы.
4: Россия за минулые сутки нанесла удары по 50 населенным пунктам Запорожской области. На белорусской атомной станции обмерковывают будовництво третьего энергоблока. Рекордная спякота у Европе унесла житие 10 тысяч человек.
3: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
4: Россия за минулые сутки нанесла удары по 50 населенным пунктам Запорожской области Украины. Поводле керовника областной военной администрации Ивана Федорова, агульная колькость удару наблизилась до 1000. У вынику атак потерпели 13 человек, сярод их дитя. Так само поведомляется про наступствы обстрелу Херсонской области. Поводле областной прокуратуры загинула 98-годовая женщина. Пошкоджены приватные и шматповерховые домы, медицинская установа, громадянский транспорт и автомобили. Поведомляется про 17 пораненных. У Варшаве у Белорусском доме отбылась войсковая импреза, организованная объединением рух. Подеи промерковали до двух памятных дат. Годовины Грунвальдской битвы, что отбылась 15 липня 1410 года, и бою под Лисичанском в Украине у червени 2022 года. У программе был оповед про зброю часов Великого князства Литовского и историю обедевых битвов. Отбылся показ документального фильма полка Калиновского. Своими уражениями от импрезы поделились ее удельники.
5: Добро было все заорганизовано, и ты, кто представил пляцовку, ну все ж таки поклопотились об тем, как это все было для меня, как для выступовца зручника. Ну и сама программа была все ж таки насыщенная. Шкода только что по часу мало, хотелось бы протягу.
6: У меня два друга, они сражаются за свободу Украины. На данный момент они в составе 3-й штурмовой бригады, это белорусы. Также у меня сгинул мой друг, очень близкий. Это было в 23-м году, то есть для меня эта тема все-таки такая переживательная, мягко говоря.
4: Нагадаем, что в бои под Лисичанском загинули 4 белорусские доброахвотники полка Калиновского. Иван Марчук – позывный «Брест», Василь Парфенко – позывный «Сябро», Василь Грудовик – позывный «Атом» и Вадим Шатров – позывный «Папик». Еще двое белорусских вояров – Ян Дюрбейко и Сержук Дегтю – трапили у российский полон. Их дальнейший лёс неведомы до этого часу. На белорусской атомной электростанции обмерковывают махчимость поширения. Генеральный директор Сергей Бабович поведомил, что Беларусь ведет перемовы с российским боком о будовництве третьего энергоблока. По водле гуслу, новый блок плануется створить по тем же проекте, что и дейные реакторы, что повинно спростить интеграцию и выкористание назапашиванного досвиду. Отзначим, что за час эксплуатации белорусской атомной станции «Островцы» сутыкалась шерохом проблем и выкликов. Уже перед запуску первого энергоблока после уключения обсталявания фиксовались техничные неполадки и отключения. Белорусский бок тлумачил эти выпадки особливостями этапу наладки обсталявания, а эксперты отзначили необходимость додаткового контроля за якостью работ. Станция так само сутыкнулась с наступствами международной критики. После будовництва белорусской атомной электростанции соседние Литва и шерох европейских структур выказывали заклопоченность пытанием безпеки у темлику про сблизкость станции до межи с Литвой. Хваль экстремальной спеки у конце червеня привела до больше, чем 10 тысяч додатковых смертей у Европе у поравнании с чаканными показчиками для этого периода. Про это поведомляет Рейтер со посылкой на европейских специалистов. По вводле оценок доследчику, наибольш потерпели люди старейшего узросту. Больше за 9 тысяч померлых были во узросте больше за 65 годов. Специалисты означают, что протяглые периоды высоких температур повышают ризику сердечно-сосудистых и инших захворваний, особливо сярод пожилых людей и тех, кто мая хроничные проблемы со здоровьем. Больше новинок на сайте в социальных сетках белорусских Радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
1: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз на дворе.
3: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы, тэмпература паветра ад 25 до 28, тепла, ветер паўночны і паўночна-заходні ад слабога до ўмеранага, атмасферны ціск крыху вышэй за норму.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радіо Рація.
1: Грузинская гостеприймальня демонструешь миновито батумские белорусы.
2: Питание чергового мощного санкционного пакета относительно режима Лукашенко.
3: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, почему такие тяжкие обставины у нашей краине.
0: Рация.

Кока на хвалях Белорусского радио Рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, наш сайт рация.com. Привитание усим и традиционный час нагадать про надворье. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежье изменливая хмарность, местами короткочасовые дожди, а махчимы и навальницы. Температура по ветра от 25 до 28 тепла, ветер полночный и полночно-заходний от слабого до умеренного, атмосферный тиск крыху выше из-за норму.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13 година у Беларуси, полдень у Польши.
3: Ратавальники показали наступствы российского удара по Одессе. У Варшаве напали на белорусскую спортсменку Александру Герасименю. Семья белорусу звернулась у Конституционный суд Грузии по справе международной обороны.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Трое человек загинули, пятеро тримали ранение у поселку Пионерский под Москвой у вынику падения альбо украинского беспилотника, альбо ракеты российской супрацьповетренной обороны. Так само сегодня у ночи были нанесены удары по российских 15 кораблях у Азовским и Черным морах. Протягивая гореть и нафтобаза под российским Ставрополем. А у Одессе рятувальники показали уже наступствы российской атаки по автостоянце. У вынику удару возник пожар, огонь охопил 6 автобусов. Так само пошкодженный будинок местного санатория. Пораненные 4 человеки. Европейский союз покуль не досягнул погоднения по 21-м пакете санкций супрать России. Про это заявила керовница дипломата ЕС Кая Калас. Поводле ее слов, у перемовах еще застаются открытые питания. У ЕС отзначает, что это будет одна из найбуйнейших разовых хвалю новых обмежеваний. Першопочатково разглядалася заборона на въезд для всех, кто служил во узброенных силах России после початку полномасштабного уварвания в Украину. Однако после позиции Франции и Италии пропанова была изменена. Теперь говорка идет про обмежевание для тех, кто непосредственно удельничал у боевых деяниях. Так само поведомляется, что с проекта нового пакета по потребованию Болгарии выключили патриарха Российской Православной Церкви Кирилла из основальника компании «Лукойл» Вагита Алекперова. Краины ЕС протягивают обмеркование пакета, а его кончатковое затвердження покуль откладено. У центра Варшавы здійснены напад на белорусскую плавчиху, чемпионку свету Александру Герасименю. Про это поведомила редакторка «Харты-97» Наталья Радина. Поводле ее слов, инцидент отбылся на автовокзале Варшава-Заходняя. Неведомый мужчина прикладно 35 годов подошел до спортсменки сзаду и ударил ее кулаком по голове. После этого ее не сказал ни слова и покинул место здарения. После нападу Герасименя звернулась в полицию. Она дала показания у одним из варшавских полицейских участков. Поводле информации Натальи Радиной, полиция отзначила, что пошук нападника может быть складанным. Сярод махчимых проблем – отсутность видеозапису с камер назирания альбо низкая якость запису. Белорусы Варшавы провели акцию памяти загинулого у городинской турме ведомого мастака Олеся Пушкина. Нагадаем, 11 липеня 2023 года Олесь Пушкин помер у реанимации за несвоечасово оказанной медицинской допомоги. Говорит организатор акции сябра Белорусской ассоциации политвязню Давули Василь Плешкунов.
4: Лёс Олеся Пушкина, его фигура повинны объединять белорусов для дальнейшей борьбы. Мы на этой акции ушановываем не только Олеся, а всех загинулых героев, конечно, это только тех, кого мы ведаем. Мы не ведаем зараз, сколько насамрэч загинуло.
3: Керовник Белорусской ассоциации политвязню Давули Олег Кулеша пропоновал правоборонцам изменить подход по означению политичных вязню, потому что режим не зменшил репрессии юных хавая, осуджаючи людей до домашней химии, говорит Олег Кулеша.
5: Когда людей признают хатними химиками, и они не отбыли певный термин у СИЗА, это приведет ситуацию до того, что правооборонные пляцовки во своих разумениях не будут признавать людей политвязями, если одностно для международного супольництва не быто вышло плато. А сам реч не плато, а стало еще ворш.
3: Поводле Олега Кулеша, гэты люди вымушены працавать на корысть режиму и Российской Федерации. На акции прогучали расповеды про пакутницкую смерть политвязню. Семья громадян Беларуси подала зворот у Конституционный суд Грузии. Яна просит признать неконституционным особные нормы закона об международной обороне. Про гэта поведомил правооборонца Роман Кисляк. Говорка идет про артикул закона, який регулюет ситуацию после отмовы у ходайництве об международной обороне. Поводле дейных правил, коли заява была разгледжена у паскорным парадку и отримала отмовный отказ, человек может стратить статус просьбита притулку. После этого может возникнуть рызыка неоткладного выдворения. Заявники лечат, что такие нормы порушают конституционные справы замежников Грузии. У тым лику право на справедливый суд и право звертаться по притулок. Поводле дать які раней аналізавала выданне «Позірк» з 2019 года, грузінскі улады адхілілі усе 80 хадайніцтваў грамадзян Беларусі аб наданні прытулку. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны. А зараз –
6: надвор'я.
2: Сьогодні у Дзені на білорусько-польським поміжжі змінлива хмарність, місцями короткочасові дожди, магчимі навальниці, температура повітря від 25 до 28. Со знаком плюс, вітер повночний, повночно-заходній від слабого до умеренного, атмосферний тиск крыху вищий за норму. Вітаю, шановне господарство, нагадаю, понеділок сьогодні на календарі 13 липня, як завжди, доброго дня, доброго настрою, пленної праці, калі працюєте, да якоснага адпачынку, калі адпачываєте. Алесь Дубавец тут, чарговая музычная інформацыйная гадзіна на хвалях беларускага радыё Рацыя. Тут Бувье, Rise Against, Credo, ACDC, Дзецюкі, аб оркестр з Лявоном Вольським, ды іншыя, не буду усіх пералічаць, не ў забаве. Некаторыя нагоды гэтага дня, упэўнена, камусьці прыдадуцца. Ну а потым, недзе на 20-й хвіліне, тут ізноў рацыя ў падарожжах, дзе былі, ды што бачылі нашыя корэспандэнты.
6: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

TNT, ACDC на хвалях Белорусской радио Рация, 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берасте, Белая Подляска, наш сайт рация.com. Традиционный час нагадать про надворье. А сегодня у день тут, на белорусско-польском помежже, изменливая хмарность. Местами короткочасовые дожди, а макчимы и навальницы. Температура по ветру от 25 до 28 тепла. Ветер полночный и полночно-заходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск крыху выше и за норму.

Россия за минулые сутки нанесла удары по 50 населенным пунктам Запорожской области Украины. На белорусской атомной станции обмерковывают будовництво третьего энергоблока. Рекордная спякота у Европы стала причиной смерти 10 тысяч человек. Про это и про иншее, вот уже литерально про 8 хвилинок на хвалях белорусского радио рация, расскажет Анжелика Ляльковская.

0: Радио Рація.
1: Перша білоруська незалежна FM-станція.
2: 14-та година у Білорусі, 13-та у Польщі.
3: Россия за минулые сутки нанесла удары по 50 населенным пунктам Запорожской области. На белорусской атомной станции обмерковывают будовництво третьего энергоблока. Рекордная спякота у Европе унесла жизни 10 тысяч человек.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Россия за минулые сутки нанесла удары по 50 населенным пунктам Запорожской области Украины. Поводле керовника областной военной администрации Ивана Федорова, агульная колькость удару наблизилась до 1000. У вынику атак потерпели 13 человек, сярод их дитя. Так само поведомляется про наступство обстрелу Херсонской области. Поводле областной прокуратуры загинула 98-годовая женщина. Пошкоджены приватные и шматповерховые дамы, медицинская установа, громадянский транспорт и автомобили, поведомляет про 17 пораненных. У Варшаве у Белорусском доме отбылась войсковая импреза, организованная объединением рух. Подеи примерковали до двух памятных дат. Годовины Грунвальдской битвы, что отбылась 15 липня 1410 года, и бою под Лисичанском в Украине у червени 2022 года. У программе был оповед про зброю часов Великого князства Литовского и историю обедевых битвов. Отбылся показ документального фильма «Полка Калиновского». Своими уражениями от импрезы поделились ее удельники.
4: Добро было все заорганизовано, и ты, кто представил пляцовку, я, ну, все ж таки поклопотились об тем, как это все было для меня, как для выступовца, зручненько. Ну и сама программа была все ж таки насыщенная, когда только что по часу мало, хотелось бы протягу.
5: У меня два друга, они сражаются за свободу Украины. На данный момент они в составе 3-й штурмовой бригады, это белорусы. Также у меня сгинул мой друг, очень близкий. Это было в 23-м году. То есть для меня эта тема все-таки такая переживательная, мягко говоря.
3: Нагадаем, что в бои под Лисичанском загинули 4 белорусские доброхотники полка Калиновского. Иван Марчук, позывный «Брест», Василь Профенко, позывный «Сябро», Василь Грудовик, позывный «Атом» и Вадим Шатро, позывный «Папик». Еще двое белорусских воеров Ян Дюрбейко и Сержук Дегтю трапили у российский полон. Их дальнейший лёс неведомы до этого часу. На белорусской атомной электростанции обмерковывают махчимость поширения. Генеральный директор Сергей Бабович поведомил, что Беларусь веде перемовы с российским боком о будовництве третьего энергоблока. По водле его слов, новый блок плануется створить по тем же проекте, что и дейные реакторы, что повинно спростить интеграцию и выкористание назапашиванного досвиду. Отзначим, что за час эксплуатации белорусской атомной станции «Островцы» сутыкалася шерогом проблем и выкликов. Уже в период запуску первого энергоблока после уключения обсталявания фиксовались техничные неполадки и отключения. Белорусский бок тлумачил эти выпадки особливостями этапу наладки обсталявания, а эксперты отзначили необходимость додаткового контроля за якостью работ. Станция так само сутыкнулася с наступствами международной критики. После будовництва белорусской атомной электростанции соседняя Литва и шерох европейских структур выказывали заклопоченность пытанием безпеки у темлику про сблизкость станции до межи с Литвой. Хваль экстремальной спеки у конце червеня привела до больше, чем 10 тысяч додатковых смертей у Европе у поравнания с чаканными показчиками для этого периода. Про это поведомляет Рейтер со посылкой на европейских специалистов. По вводле оценок доследчику, наибольше потерпели люди старейшего узросту. Больше за 9 тысяч померлых были во узросте больше за 65 годов. Специалисты означают, что протяглые периоды высоких температур повышают ризику сердечно-сосудистых и инших захворваний, особливо сярод пожилых людей и тех, кто мае хроничные проблемы со здоровьем. Больш новинок на сайте в социальных сетках Белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз на двор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы, тэмпература паветра ад 25 да 28 цяпла. Вецер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск крыху вышэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства, панядзелак сёння на календары 13 ліпеня. Гэта хвалі беларускага радыё Рацыя. Алесь Дубавец тут. Традыцыйна запрашаю пагартаць сторонки музычного календара в рамках программы «Кола дзён с бородой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайковская за афішай дня.
0: Радио Рация. Першая. Трансграничное радио ФМ. Афиша. Культурное життё региона сегодня.
6: Белосток и Подляшье.
7: 13 липня, понеделок. Фантастичная повседневность. Подляский институт культуры запрашивает отведать выставу переможца у другого национального фотоконкурса для аматоров. Выставу можно будет отведать по 4 вересня, по понеделках, середах и пятницах с 12 до 17 годины. Польская ассоциация педагогов и аниматоров Клянза, отделение у Белостоку, запрашивает отведать фотовыставу Петра Мядведя и ее портрет. Выстава працює у галереї Клянзи, що по вулиці Вітоса. Народний дом «Особ Росії» запрошує поглядіти унікальну пленерову виставу, яка з'являється підсумуванням міжнародного фотоконкурсу «Папялушка у скульптури». Гетая ініціатива Подляскага музея у Білостоку з'являється даніною пам'яті капілану солідарності ксянзу Єжи Папялушку, подрихтована у сувязі з 41-й годовиною його смерті. Сотня у представлених працях у жури адаб брала десяток найлепших фотографій, які увековечили помніки і скульптури благословленого айця Єжи Папялушки. Гетія фотографії видатно ілюструють широкий міжнародний охоп культу благословленого. Музей народної культури у Білостоку запрошує відвідати виставу «Традиційна вопратка подляскага воєводства». На виставі представлені костюми, які носили у першій полові 20-го століття аж до міжвоєнного періоду, які відзначив заняпад традиційного дзіння у гэтым регіоні. Гэта першая выстава, якая ўсебакова даследуе традиційнае дзіння регіону. Яе мэта – сістэматызаваць і распаўсюдзіць веды пра дзіння, якое выкарыстоўваецца ў сучасных Падляшшы і Сувалках, а таксама падкрэсіць багацце мясцовых формаў і культурную разнастайнасць регіону. Выстава даступная для наведвання да канца кастрычніка ў доме з Бобры Вялікай у падбеластоцкім скансыне.
0: Афиша. Культурное життё региона сегодня.
6: Белосток и Подляшье.

98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берестебелая Подляска, так само рация.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой», мы протягиваем. 13 липеня 1967-го народился Бенни Бенасси, по пашпарте Марко Бенасси, итальянский диджей, композитор, продюсер, який у 2003 годе разом с братом Але записал найпопулярный сингл «Satisfaction», який досягнул другого места у британском сингл-чарте. Till I can get my satisfaction.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная ФМ-станция.
2: У Беларуси 15 година, у Польши 14. Ратавальники показали наступствы российского удара по Одессе. У Варшаве напали на белорусскую спортсменку Александру Герасименю. Семья белорусу звернулась у Конституционный суд Грузии по справе международной обороны. У студии Анжелика Ляльковская. Трое человек загинули, пятеро отримали ранения у поселку Пионерский под Москвой у вынику падения альбо украинского беспилотника, альбо ракеты российской супрацьповетренной обороны. Так само сегодня у ночи были нанесены удары по российских 15 кораблях у Азовским и Черным морах. Протягивая гореть и нафтобаза под российским Ставрополем. А у Одессе рятувальники показали уже наступствы российской атаки по автостоянце. У вынику удару узник пожар, огонь охопил 6 автобусов. Так само пошкодженный будинок местового санатория. Пораненные 4 человеки. Европейский союз покуль не досягнул погоднения по 21-м пакете санкций супрать России. Про это заявила керовница дипломата ЕС Кая Калас. Поводле ее слов, у перемовах еще остаются открытые питания. У ЕС отзначает, что это будет одна из найбуйнейших разовых хвалю новых обмежеваний. Першопочатково разглядалася заборона на въезд для всех, кто служил во узброенных силах России после початку полномасштабного уварвания в Украину. Однако после позиции Франции и Италии пропанова была изменена. Теперь говорка идет про обмежевание для тех, кто непосредственно удельничал у боевых деяниях. Так само поведомляется, что с проекта нового пакета по потребованию Болгарии выключили патриарха Российской Православной Церкви Кирилла из основальника компании «Лукойл» Вагита Алекперова. Краины ЕС протягивают обмеркование пакета, а его кончатковое затвердження покуль откладено. У центра Варшавы здійснены напад на белорусскую плавчиху, чемпионку свету Александру Герасименю. Про это поведомила редакторка «Харты-97» Наталья Радина. Поводле ее слов, инцидент отбылся на автовокзале Варшава-Заходняя. Неведомый мужчина прикладно 35 годов подошел до спортсменки сзаду и ударил ее кулаком по голове. После этого ее не сказал ни слова и покинул место здарения. После нападу Герасименя звернулась в полицию и надала показания у одним из варшавских полицейских участков. Поводле информации Натальи Радиной, полиция отзначила, что пошук нападника может быть складаным. Сярод махчимых проблем – отсутность видеозапису с камер назирания альбо низкая якость запису. Белорусы Варшавы провели акцию памяти загинулого у городинской турме ведомого мастака Олеся Пушкина. Нагадаем, 11 липеня 2023 года Олесь Пушкин помер у реанимации за несвоечасово оказанной медицинской допомоги. Говорит организатор акции сябры Белорусской ассоциации политвязню Даволи Василь Плешкунов.
3: Лёс Олеся Пушкина, его фигура повинны объединять белорусов для дальнейшей борьбы.
4: Мы на этой акции ушановываем не только Олеся, а усіх загинулых героев, конечно, это только тех, кого мы ведаем. Мы не ведаем зараз, сколько насамрэч загинуло.
2: Керовник Белорусской ассоциации политвязню Даволи Олег Кулеша пропоновал правоборонцам изменить подход по означению политичных вязню, потому что режим не зменшил репрессия юных хавая, осуджаючи людей до домашней химии, говорит Олег Кулеша.
5: Коли людей признают хатними химиками, и они не отбыли певный термин у СИЗА, это приведет ситуацию до того, что правооборонные пляцовки в своих разумениях не будут признавать людей политвязями, и соотносно для международного супольництва не бы то вышло плато. А сам речь не плато, а стало еще горше.
2: Поводле Олега Кулеша, гэты люди вымушены працовать на корысть режиму и Российской Федерации. На акции прогучали расповеды про пакутницкую смерть политвязню. Семья громадян Беларуси подала зворот у Конституционный суд Грузии. Яна просит признать неконституционным особные нормы закона об международной обороне. Про это поведомил правооборонца Роман Кисляк. Говорка идет про артикул закона, який регулює ситуацию после отмовы у ходайництве об международной обороне. Поводле дейных правил, коли заява была разгледжена у паскореным парадку и отримала отмовный отказ, человек может стратить статус просьбита притулку. После этого может возникнуть рызика неоткладного выдворения. Заявники лечат, что такие нормы порушают конституционные справы замежников Грузии. У тым лику право на справедливый суд и право звертаться по притулок. Поводле даденных, які ранее анализовала выдание «Позерк» с 2019 года, грузинские улады отхилили усе 80 ходайництв громадян Беларуси об надании притулку. Больше новинок на сайте в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць. Месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымыя навальніцы. Тэмпература паветра +25, +28 градусаў. Вецер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск крыху вышэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё.

108.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кропка.ком.

вспоминаю свои первые кроки по этой дороге. Я наздалась ему такой чужой и пустой. Солнце слева и вниз, и сердце в знямозе. И не хапая надеи святой. И он зразумел, что такое быть ниже ватерлинии, хоть ведая солодкий смак вышини. Заплатил по рахунках и сумневных сябровских стосунках, и все-таки не вышел с гульни. Солнце справа и вверх, начинается новый подъем, и человек усмехается усмешкой знаемой. А зернец на попыч завсюду и снег-то сябров. По мы николи ничего не столи, один без одного. Я с Хилго.

0: 13 хвилин застается до 5 години в Польше, до 6 у Беларуси. А у нас теперь Юлия Сивец про веселый коровяк, який не совсем веселый.
1: Фельетон рации.
2: У свете есть несколько десятков ведомых фестивалей. Сярод их карнавал у итальянской Венеции, який проводится на пяреды дни великодного поста с масками и роскошными костюмами минулых эпох. Это наистарейший фестиваль. Первая сгадка про який дотычится аж на 1094 года, а штогодовая традиция фиксуется с 1162 года. Карнавал от давних часов дозволял стерти социальные межи на период проведения свята. Ти, например, томатина у Испании. Веселое свято, подчас якого удельники кидаются одно у одного пераспелыми помидорами. Ти, например, Октоберфест у Немеччине, ведомый фестиваль пива, який тягнется аж на 16 дён. И в гэтые дни головным становится пиво, музыка и костюмованные шести. Еще можно сгадать фестиваль светла у Японии, День померлых у Мексицы, фестиваль солнца у Перу, фестиваль викингов у Шотландии. Усё гэта сусветно ведомые святы, на якія імкнуцца приехать туристы из многих краин, бо гэта ярко, весело и прыгожа. И тут сустракаешь информацию про фестиваль у российским Пермским крае, який выкликаем, мягко кажучи, издюленья. Фест под назвой «Веселый коровяк» аккурат прошел на выходных. У гэтый день у российском городе отбылися спаборництвы покидание сухими коровиными лепешками. Идею феста, мягко кажучи, запозычили. Больше за 50 годов тому у США, у штате Оклахома,

0: Євразум.
1: Рейтинг Владимира Путина снижается апошние два тыдня. Это показывают замеры Всероссийского центра вывучения громадской думки.
2: Теперь деятельность российского президента ухваляют 66% опытанных. Показчик упал амаль на 1% у поравнанні с минулым тыднем. А не ухваляют больше за 20% респондентов. И узровень доверу так само падает до Владимира Путина. Теперь он складает 72%.
1: На во что такие даденные начали публиковать официальные российские структуры, отказал журналист российской службы BBC Сергей Гарашко. Пытание задал Илья Кизиров.
3: Были падения рейтингов, связанные с вторжением ВСУ в Курскую область. Были падения рейтингов, связанные с мобилизацией. И сейчас рейтинги Путина упали и падают с апреля, как ты говоришь. Апрель мне запомнился, по-моему, блокировками Телеграма. Что-то еще, может, было?
4: Да, ты прав. Апрель — это не только, правда, блокировки Телеграма, это в целом блокировки в интернете и ухудшение качества мобильной связи. То есть людям буквально отключали мобильный интернет, отключали иногда мобильную связь целиком. Роскомнадзор врубал эти белые списки. И, как ни странно, именно это, а не экономическая ситуация, стало триггером снижения поддержки властей. Тут, правда, есть еще один момент, потому что, по мнению некоторых экспертов, то, что социологи начали публиковать эти данные ровно после того, как интернет и регулировки в интернете перешли, как писало издание The Bell, тоже признанное агентом, под контроль второй службы ФСБ, которая по защите конституционного строя, и после того, как они стали буквально кувалдой забивать то, что им больше не хотелось видеть в интернете, то есть блокировки стали ковровыми. А это, как говорят эти собеседники, несколько вызвало раздражение в администрации президента. У меня нет данных именно о том, что там Кириенко был в ярости, но у меня есть собеседники, которые говорят, что, действительно, чиновники там не обрадовались тому, что ФСБ в преддверии выборов, когда нужно координировать кампании, решила все в интернете поломать и заблокировать, не предоставив никаких нормальных альтернативных средств общения для тех, кому это надо. И некое недовольство в элитах вроде как там все-таки было. Другой вопрос, что мои собеседники говорят, что недовольство, конечно, было, но сделать с ним что-то мало реально, потому что ты придешь к Бортникову или к Путину и скажешь ему, что вы знаете, что там ФСБ совсем уже оборзели. Так не бывает. Это не то, как работает российская элита, это не то, как устроены взаимоотношения там. Но по этой версии именно из-за этого недовольства внутри АП и начали появляться все эти данные социологических служб государственных, которые говорят о снижении рейтинга власти.
3: То есть это такой, посмотрите, Владимир Владимирович, они вам рейтинг обваливают, да?
4: Именно, да. Вот видите же, как получается, когда эти люди берутся за дело. Конечно, они серьезные люди, но вот проблемка возникает у вас, значит, рейтинг падает. И тут вопрос, как Путин на это будет реагировать. Мы помним, что в 2018 году, когда Владимир Путин проводил пенсионную реформу, он всячески пытался от нее дистанцироваться. Это было по известному тоже выражению других собеседников, близких к Кремлю, что за провалы и неудачи у нас отвечает правительство. И пенсионная реформа как бы висела на правительстве, но рейтинги Путина начали снижаться вслед за рейтингами Медведева и всего Кабмина. И Путин тогда попытался сделать, им тогда казалось, ход конем. Он выступил с этим обращением, сказал, что, все понимает, реформу проводить все равно надо. Как-то смягчил ее параметры. Не сильно это помогло его поддержке. А главное, что на сентябрьских выборах региональных начали проигрывать ставленники Кремля в регионах, где они проигрывать не должны. Там в 4 регионах провести губернаторские выборы в один тур, как положено, так, чтобы победили те, кто надо, не получилось, при том, что вроде как и в бюллетенях были только те, кто надо. Но едва ли сейчас ситуация дойдет до каких-то эксцессов именно на голосование, но действительно, резюмируя, есть версия, что эти опросы появляются, мягко говоря, не случайно.
2: Это программа «Евразум», и теперь журналисты российской службы BBC Илья Кизиров и Сергей Гарашко рассказывают, что стало причиной снижения рейтингу Путина, які фиксуют разные крупные социологичные службы России.
3: А вот скажи, в этих опросах отражено недовольство блокировками или уже отражено, например, недовольство топливным кризисом, который разрастается и теперь уже по всей стране?
4: Нет, ну, конечно, давай уточним. Речь про то, что блокировки стали триггером. То есть это была какая-то соломинка, которая переломила хребет верблюду. Проблем намного больше. То есть это и экономическая ситуация в целом, и рост цен, и продолжающаяся война и налеты этих беспилотников. И ну, сейчас уже, конечно, то, что мы видим по последним данным, это топливный кризис, который не замечать очень сложно, и который сильно ударил особенно по регионам. То есть Москва, может быть, пока не настолько прочувствовала все последствия нехватки топлива, нехватки бензина. Ограничения действуют, если они действуют, они относительно минимальные, очереди пока там не растягиваются на сутки и больше, то в регионах, конечно, они куда серьезнее, и там люди вполне себе это все ощущают. Но опять же, вот в связи с этим возникают вопросы, люди, которые говорят о своем недовольстве, даже те, кто говорят о нем вслух, представим себе, что недовольных больше. А кого реально среди них больше? Тех, кто считает, что пора бы войну заканчивать, или тех, кто считает, что пора бы вообще там все разнести, бетон закатать и вот так войну заканчивать? И это большой вопрос, на который пока ответа нет.
3: Ну и вот смотри, результаты эти есть, они идут в АП, о них знают в Кремле. Что-то власти, исходя из них, будут делать?
4: Ну, а что они могут сделать?
3: Перестать, например, бить кувалдой по интернету?
4: Я не думаю, что какие-то послабления блокировок в нынешней ситуации как-то людям помогут. Более того, вполне возможно, что сейчас администрация президента уже и рада, что все заблокировано, потому что иначе пришлось бы так-то можно в Максе какой-нибудь чатик про бензин просто тихо удалить, потому что там распространяется недостоверная информация, дискредитирующая российские власти. А в Телеграме это будет уже сложнее. Или там, чтобы люди не созванивались и не рассказывали друг другу о том, какой у них кошмар там где-то происходит. Чтобы если они уж там что-то обсуждают, пусть сидят на кухне, обсуждают. Я не думаю, что какие-то послабления в плане блокировок сильно сейчас россиян обрадуют уже в нынешних как бы новых реалиях. А сделать что-то с бензиновым кризисом достаточно сложно, потому что беспилотники прилетают по-прежнему в большом количестве, ПВО с ними не справляется, не со всеми. И единственный ответ, который мы публично пока услышали от Кремля на эту тему, прозвучал из уст пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. А вы вместо того, чтобы смотреть на фотографии, как горит в Капотне, смотрите на то, как горит в Киеве. Ну, примерно так он сказал, да, что лучше бы посмотреть на фотографии российских ударов по Украине. И судя по происходящему, именно такой стратегии и тактики придерживаются на данный момент воздержащие круги, потому что мы видим, что в ответ на удары по НПЗ в России российская Минобороны проводит эти самые удары возмездия. Ну, оно могло бы их проводить и без атак на НПЗ, возможно, и, скорее всего, бы оно это делало, но сейчас это все подсвечивается, и мы видим, да, что атаки очень серьезные, что летят баллистические ракеты. Попадают они, правда, не по объектам инфраструктуры зачастую, а по жилым домам в Киеве в том же. Но вот ответ такой. Ну, то есть вполне вероятно, что в Кремле есть какие-то причины верить, что именно это должно как-то усилить поддержку Путина, правительства и вообще как бы власти в стране.
1: Далее у программы «Евразум».
2: Чаму у Лукашенко не отрымалося поднять агрохолдинг «Купаловская»?
0: Докладно не нравится с податкоплательщиками на конт того, куда укладать их гроши.
1: Сустренемся после новина у шоу «Бизу».

98,1 FM Белосток-Гародня, 99,2 FM Берестебелая Подляска, так само рация.com, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дён» с бородой, мы протягиваем. 13 липеня 1967-го народился Бенни Бенасси, по пашпарте Марко Бенасси, итальянский диджей, композитор, продюсер, які у 2003 годе разом с братом Але записал найпопулярный сингл «Satisfaction», який досягнул другого места у британском сингл-чарте. Push me, and then just touch me, till I can get my...

0: Радио Рація.
1: От это еще про Америку. Он был соправдный от белорусской интеллигенции, правдный украинский интеллигенции.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим белорусам, политзаключенным, семьям.